0: дышим дуем на гигерцу дышим ё, дышим театр свалом на сперпара.
1: Радио 103 капсель.